0: 94.3.
1: Donde vive la buena música.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».